эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. J-Tour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок J-Tour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы J-Tour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный

0: Автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики, в общем-то, знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющие на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Тенет Плюс, а также новые модели Джеланд. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «Кадебо». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Не заходи в Сувалков.
8: Почему?
7: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
8: Убедила. Иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радіопортал. Радіопортал 103.1 FM.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Ну что, пятницу на календаре у нас, опять пятница.
0: Опять пятница.
1: Быстро летит время.
0: Завершаем неделю и завершаем месяц.
1: Завершаем месяц, об этом обязательно сегодня поговорим. Ну, а пока желаем всем позитива.
0: Хорошего настроения, да.
1: Естественно.
0: Посмотрите, солнышко на улице.
1: Ну, наконец-то!

0: Верно сказала Лана Вершинина. Последний день второго летнего месяца на календаре, он же пятница, друзья.
1: Ну что, июль решил уходить весело, не плакать с неба дождиком.
0: Улыбаясь нам солнцем во все 33, сколько? У солнца нет зубов.
1: У солнца во все лучики, во все его лучики.
0: Во все его лучики. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления. И, конечно же, будет интересный розыгрыш. Продолжим сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
0: А вот неожиданно влезла какая-то новая и старозабытая подложка. Ну и пусть позвучит.
1: Да пускай звучит, а мы ей не мешаем. Главное, чтобы она нам не мешала.
0: Не мешает, вроде бы позитивно, активно, слушай, такая. Для пятницы то, что надо. Пора, уже пора начинать пританцовывать.
1: Я сейчас бежала на эфир, так много машин.
0: Пританцовывая, да?
1: Пританцовывая однозначно. Кстати, меня еще бабочка сопровождала. Несколько метров параллельно со мной так летела. Я задумалась, да, да, знаешь, это миньоны королевы, прислужники ее. Да, моя королева, очень красивая бабочка, похожа на подолирий. Ну, может быть, и не она.
0: А подолирии это что?
1: Подолирии — это бабочки, они из отряда парусников. Вот то, что мы называем павлиний глаз, они вот такие большие и цветные. У нас один раз в Нововоронеже, в Колодезной, много где было таких красивых бабочек, я не помню, лет 5, наверное, назад. Их принесло с Кавказа. То есть большие...
0: Ветром.
1: Ветром большие какие-нибудь
0: грозы. Да ладно, серьезно, я же пошутил.
1: Серьезно бывает такое, когда идет какая-то гроза, и воздушная масса, воздушный поток может это сделать. Но они долго не жили. Им бы потеплее. Просто я помню, что я сфотографировала, выложила в социальную сеть.
0: С удивлением, да?
1: С удивлением, да. И мне под ней комментарии присылали люди там из Колодезной, из Олень-Колодезе. То есть, говорит, мы сегодня тоже таких обнаружили. Очень красивые создания.
0: Шикарно. Есть привет у нас. Диана пишет. Доброе утро, Радиопортал. Доброе утро, Алексей и Лана.
1: Доброе.
0: Диана, и вам доброе. Передаю привет, да.
1: Ну,
0: подожди.
1: Штапок, да, простите,
0: ну, подожди,
1: простите,
0: Диану,
1: простите,
0: Диану,
1: простите,
0: не дочитали. Диану.
1: Простите, больше не буду.
0: Привет любимому мужу Сергею, дочам, Еве и Веронике. И всему Новому Воронежу хорошей пятницы и классных выходных.
1: Присоединяемся к привету Дианы. Прошу прощения, что перебила. А у меня огнедышащий тапок, просто он...
0: Он врывается в эфир.
1: Привет, Радиопортал Новоронеж. Желаю замечательной пятницы. Вот, я же слежу каждый будний день, он пишет нам, прекрасный четверг, там, отличная какая-нибудь пятница, замечательная. Тут же пропуски были на этой неделе. Вот
0: превосходная, восхитительная,
1: да,
0: шикарная.
1: Эпитеты.
0: Синонимов много.
1: Они не повторяются, да.
0: Ну, хорошо. Готовится человек,
1: да? Пять раз за неделю готовится.
0: Все, есть еще от Елены. Доброе утро, Радиопортал. Елена, и вам доброе. Передаю привет моему мужу Скудину Евгению. С наступающим праздником тебя, любимый. Какой-то вот праздник наступает, ну, а какой
1: быть,
0: оставили в секрете.
1: Может быть, это 2 августа.
0: Да, кстати, день ВДВ, да?
1: Да, да, да, да. Ну, а мы не будем в эфире, правильно, да? Это на какое у нас выпадает?
0: Это воскресенье у нас.
1: Воскресенье, да.
0: 2 августа.
1: Ну вот накупаемся в фонтанах, придем в понедельник, расскажем, как это было.
0: А еще можно посетить стадион «Старт», где 2 августа в воскресенье состоится матч 17-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» — город Нововоронеж и «Локомотив» — город Лиски. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный.
1: Так, фонтаны отменяются, идем на культурное спортивное мероприятие. Да. Все идем болеть за наших.
0: А там. Тем более матч интересный, ну, извечное дерби. Это «Локомотив», противостояние с «Атомом». Команды мощные, команды лидирующие. Вот кто победит.
1: Битва титанов, в общем, будет, да?
0: Да, так и есть. Все
1: хорошо,
0: все верно.
1: Идем все на футбол.
0: 2 августа, воскресенье, в 17:00 на стадион «Старт». Ну все, информацию выдали, привет передали. Теперь давайте узнаем, кто же наш сегодняшний партнер и что будем разыгрывать. Итак, партнер «Росбудильника» сегодня – компания «Плюшка».
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка» у нас сегодня на кону. Я предлагаю, знаешь, о чем поговорить?
1: О чем?
0: Ну, ты уже сказала, последний день июля.
1: Да, сказала. Ну, так оно и есть, все календари сказали. Ей-богу, не вру.
0: Не врешь, но я предложу что сделать? Подвести итоги. Что было в июле? Какие-то события знаменательные, какие-то, возможно...
1: Хорошая идея, да. Что было за 2 месяца лета или за июль только?
0: Июль завершился. Вот, угу. Ты знаешь, я сегодня проснулся и думаю, ну, готовясь к эфиру, что вот набираю в Яндексе, да, в июле я... А мне там предлагают разные варианты. Друзья, вот и вы, давайте, напишите... Возможно, в Максе, возможно, в Яндексе, возможно, еще где-то в интернете. Начните писать «в июле я», а дальше пусть «Автозамен» или «Т9» продолжит за вас. Я уверен, у каждого будут разные варианты.
1: У меня даже уже есть пример, но это не мой. «В июле я так и не села на диету, поэтому я возьму в плюшке дрожжевой пирог».
0: Вот, а у меня, знаешь, какой вариант? «В июле я как в октябре». Актуально?
1: Актуально, да. Особенно, судя по вчерашнему дню.
0: Да, ну и были такие холодные. Да, холодные дни. В общем и целом, друзья, начните писать «в июле я», а дальше... Ну а дальше продолжите креативно, оригинально, позитивно. За самое классное сообщение мы подарим вам дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор. Номер для связи прежний. 839-405-49-45. Ну и песня тоже тематическая у меня подготовлена. «В июле», так и называется. «Five's the Family» встречаем.

0: Ну что, друзья, погнали с нами встречать утро. Вот я читаю сообщение: с нами утро встречает Воронежский авиационный завод.
1: Уже традиционно,
0: уже
1: слушай.
0: Авиационный традиционный завод.
1: Вот авиационно-традиционный завод. Привет, вам летит столица Черноземья.
0: Галина нам пишет: доброе утро, радиопортал. Всем атомщикам бодрого пятничного настроения.
1: Галя,
0: спасибо.
1: Вам тоже бодрого настроения. Надеемся, что у вас пятидневка, и вы уже в предвкушении субботы и релакса.
0: Но пока активно поработайте, потому что помните, что только в полетах живут самолеты.
1: А что там делают на авиационном заводе? Там что, крыло самолета собирают или весь самолет целиком?
0: И весь самолет собирают, и технический техосмотр проводят первого борта нашего президента. Он на регулярной основе там бывает.
1: То есть вот загоняют самолет,
0: да.
1: Гале, она говорит: тонировочку снимите, пожалуйста.
0: Да.
1: Не положено. Вот это вот, да?
0: И у них, знаешь, так на заборе написано: шиномонтаж, там балансировка. Галина, напишите, пожалуйста, а что вы там правда делаете?
1: Интересно, нам...
0: А то мы вам песню поставим, Леша Свик, только где они, самолеты, где они вообще?
1: Где? Они не летают, ну нет.
0: Но то, что производит наш авиационный, что он производит?
1: Самолеты какие-то.
0: А ты на них летал?
1: Не, а какие? Как называются?
0: Вот,
1: возможно.
0: Галина, пожалуйста, просветите нас. Мы здесь знаем,
1: люди
0: что у нас...
1: Люди темные.
0: Да, мы прекрасно знаем, что у нас здесь фабрика мыльных пузырей или как там, облаков.
1: Вот
0: мы облака производим, да.
1: А какие самолеты производят там? Вот,
0: да.
1: Как называется предприятие?
0: Воронежский авиационный.
1: Все.
0: Ждем.
1: А вот пока мы ждем еще от вас сообщений, друзья... Начните писать строчку: в июле я, а пусть автозамена или Т9 продолжит за вас. Либо вы продолжите строчку: в июле я. Оригинально, остроумно, креативно. Из-за этого вы получите подарок от компании «Плюшка».
2: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
1: Ну, не только в «Сити Плазе». Победа 1Б, да, мы выяснили.
0: Победа, нет, 1З.
1: Это «Суши-край».
0: «Суши-край».
1: А «Плюшка» у нас...
0: 1А.
1: 1А.
0: 1А.
1: Напротив «Пятерочки»,
0: А1.
1: Вот здесь, на улице Победы. Друзья, в «Плюшке» не только торты. К примеру, вот есть вкуснейшие дрожжевые пироги с начинкой. А там выбора просто нереальное количество. Сегодня мы один из таких пирогов подарим. Выбор сделает победитель у нас. Итак, в июле я... Татьяна нам написала: в июле я проглотила комара.
0: Ну, все может быть. Мы
1: все невозможно,
0: вас понимаем,
1: возможно,
0: да.
1: Ну, классная
0: Слушай,
1: версия.
0: Слушай, Леш, ну ты меня заинтриговал. Ребят, я открыла... Чего я тут открыла? Яндекс я открыла.
1: Так.
0: И вот как по заданию написано: в июле я...
1: Есть варианты, да?
0: Есть варианты. Вот,
1: ну, ты все не
0: перечисляй. Я один прочитаю.
1: Один, давай.
0: Самый первый, что мне выдал Яндекс: в июле я видал роскошный отблеск рая. Я его только видел. Но, слава богу, не попал туда.
1: Да,
0: рановато еще.
1: Это уже хорошо. Ну, слушай, здорово. Станислав нам пишет: доброе утро, Лана и Алексей. Стас, привет и тебе.
0: Доброе.
1: В июле я не смогу выйти из отпуска.
0: Очень хорошо, отдохните.
1: Отдохните, не спешите.
0: Работа подождет. Знаешь, как-то работа не волк, в лес не убежит. Не зря русские такие поговорки придумали.
1: Вот, Марина классно написала: в июле я не успела тебе сказать о любви. Ну,
0: а
1: в августе
0: еще...
1: скажите.
0: Нет, а можно еще успеть. Ну, вот сегодня еще сколько до конца дня?
1: Ты права, июль-то еще не завершился.
0: Еще не завершился,
1: время,
0: да.
1: Время есть, Марина.
0: В любви надо признаваться.
1: Бегите,
0: да.
1: Бросайте работу. Все, бросайте и признавайтесь в любви, потому что, возможно, другого шанса у вас и не будет. 8-3-9-405-49-45. Сегодня продолжаем строчку. В июле я. Оригинально и креативно. Есть сообщение,
0: есть,
1: да?
0: Есть сообщение от Ильи. А в июле было всего много, и все не описать. Так что просто всем привет.
1: Вот так, июльский,
0: в общем,
1: пятничный
0: мне
1: привет,
0: кажется, все
1: от Ильи.
0: Все стесняются свой телефон открыть, потому что он выдаст первое, что там поиск больше всего ищут.
1: Ну, хорошо, тогда сами соригинальничайте. В июле я... Ну,
0: вот.
1: Был на даче.
0: Был на даче, жарил шашлыки, да,
1: много всего. ВСМТ «Здоровье», к примеру, да. Был на Дону, был на Белом озере.
0: Был на теплоходе и танцевал на палубе.
1: Вот, что касается теплохода и палубы, да, тоже есть информация. Только не июльская, а
0: не июльская?
1: Августовская. Да, 9-го.
0: Нет, а человек в июле был?
1: Был.
0: Вот,
1: а теперь
0: был.
1: Есть еще второй шанс.
0: А теперь будет.
1: Для тех, кто не был, друзья, обязательно посетите классную мега-вечеринку, которая состоится уже скоро, 9 августа. На теплоходе будет диджей, будет ведущий, будет плов, будет шурпа, будут овощи из гриля. Ну и, конечно же, призы, подарки, прекрасные виды и шикарное настроение. И все это от компании «Автотранстур». Если хотите попасть на теплоход 9 августа, звоните по номеру. Внимание, диктую. 8-906-589-96-90. Подробности во ВКонтакте «Автотранстур Нововоронеж». Это такое сообщество.
0: Вот. Вот, в июле я танцевал, и в августе пойду еще потанцую. Отличная идея.
1: Ну, в 2026 году июля уже не будет, да? А в 27-м, 28-м еще июль будет?
0: Будет, обязательно будет.
1: Поэтому сегодня, в последний день июля, давайте ему скажем: до скорой встречи, июль! Мы будем ждать тебя, будем?
0: Будем ждать, ну, конечно.
1: Не такой,
0: будем.
1: Как в этом году, а такой жаркий, настоящий июльский июль.
0: Когда все будем говорить: «О, как надоела эта жара!»

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
6: «Радиопортал». Радиопортал 103.1 FM.
7: Классное, шикарное лето, богатое на мероприятия. Вот, к примеру, 22 августа в селе Архангельское Хохольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле. «Папа, мама, я» – рыболовная семья. Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону. Внимание! 8-920-413-06-00.
8: Угу, ну, у меня сообщение просто пришло.
7: Ты зачиталась, да?
8: Я зачиталась,
7: ну,
8: да.
7: Ну, классно, давай.
8: Я в июле встретил Юлю, получил в итоге дулю.
7: Угу.
8: Вот. Фигушки ему показали.
7: Стихи? Хорошо. Да. Ну, надо как-то было обработать Юлю, подарки подарить, цветы, в кафе, вот, в рестик вот пригласить, да?
8: Да?
7: А там бы уже и не Дуля была бы, а полностью Юля стала бы ваша. Но хорошо, друзья.
8: Ну, это написал уже взрослый человек, то есть пикапу учиться поздно.
7: А, никогда не поздно.
8: Никогда вот не поздно, да?
7: Да, никогда.
8: Поверьте мне.
7: Поверьте,
8: да?
7: Мне, да. Да, радиоведущим я стал в 34. Никогда ничему не поздно учиться. А мы сегодня продолжаем строчку «В июле». Я, друзья, оригинально, креативно, позитивно, ну и за самое классное сообщение будет подарок от компании «Плюшка». Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор.
8: А еще Илья нам написал, что он в июле помочил сап в море.
7: О, в море?
8: В море.
7: Не
8: да,
7: в Белом
8: между
7: озере,
8: прочим,
7: да?
8: Не на Белом озере, не на Дону. О, Илья, вы были в отпуске. А вы молодец. Но, кстати, Илья в июле еще привлек нам радиослушателя нового Олега. Вот,
7: да,
8: что мы запомнили.
7: Пополнение у нас было.
8: Список добрых дел у Ильи.
7: Мы вам благодарочку высылаем. Наталья пишет: в июле я жила в Москве. Классно.
8: Угу. В июле я жила в Москве, это да. А я в Нововоронеже. А я всего лишь на Воронеже.
7: А кто-то в Каменке, а кто-то в Колодезном. А Сергей нам еще не написал с правого берега Дона. Серега, ждем сообщения от тебя, переживаем. Почему?
8: А вот прицеп он сегодня возьмет и не напишет принципиально. А я в июле 31-го вам ничего не написал.
7: И это тоже может быть не исключено.
8: А еще Дасик нам написал. Здравствуйте, наверное, Дасик, так читается. Здравствуйте, Радиопортал. Передайте привет семье Петровых. Мой вариант: в июле я не успела сделать со своими лучшими друзьями шалаш.
7: Ой, ну в августе успеете.
8: Да нет, еще сегодня день-то не кончился.
7: Сегодня?
8: Друзья, вот сегодня, смотрите, сейчас еще немножечко ветерком все обдует, просохнет, и можно уже и шалаши строить.
7: Ну, кстати, синоптики прогнозируют, вроде бы как хорошо будет сегодня.
8: Но это мы попозже пообещаем погоду.
7: Пообещаем?
8: Пообещаем
7: посмотрим.
8: Погоду, потому что, знаешь, рассказываешь, а там погода говорит, а нет, а все будет иначе.
7: Ну, надо в окно смотреть сначала.
8: Вот.
7: Друзья, сегодня продолжаем строчку. В июле я оригинально, креативно и позитивно. Мы уходим на информационную паузу, ждем ваше сообщение в мессенджер «Макс», номер для связи прежний. 839-405-49-45.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия находится в очень важной точке завершения СВО, заявил накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев, обращаясь к добровольцам молодой гвардии «Единой России» и волонтерской роты, отправляющимся в зону специальной военной операции. Цитата. «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. Уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», сказал Медведев. Он отметил, что подобные решения принимаются после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с близкими и родными. По словам Медведева, готовность человека сказать «кто, если не я» и принять такое решение свидетельствует о его любви к стране. Единственное, что я хотел бы вам сказать – берегите себя. Нужна победа, но не любой ценой, подчеркнул он. РЖД с недоумением узнали из СМИ о возможном платеже за аренду железных дорог Армении. С таким заявлением выступил глава компании Олег Белозеров. Также он заявил, что компания полностью выполняет свои обязательства в рамках концессионного соглашения в Армении. По его словам, благодаря концессии Армения получила современную железнодорожную инфраструктуру, при этом республика не несет расходов на ее восстановление и обслуживание. Белозеров также подчеркнул, что вся прибыль от деятельности РЖД в Армении направлялась на развитие железнодорожной сети, дивиденды не выплачивались, РЖД намерены соблюдать условия железнодорожного концессионного соглашения с Арменией. В случае изменения условий или прекращения соглашения компания вправе рассчитывать на возврат вложенных средств. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ишавия». С 1 августа эта компания не сможет выполнять коммерческие перевозки. При этом все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными на период до февраля будущего года. Перевозчик продал почти 46 тысяч билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Рейсы «Ишавия» распределят между авиакомпаниями России и S7. Последняя уже сообщила, что с 1 августа начнет выполнять ежедневные полеты между Москвой и Ижевском. В начале мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавия» до 28-го после профилактического визита. В ходе него специалисты выявили нарушение российского воздушного законодательства, в том числе допуск к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, а также ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов. Главные мифы об орехах развеял диетолог Роман Пристанский. По его словам, народная мудрость о пользе орехов для ума абсолютно верна. Так, липиды, содержащиеся в орехах, служат основным строительным материалом для выработки гормонов. Грецкие орехи особенно богаты полифенолами и ферментами, которые способствуют расширению капиллярной сети мозга и улучшают доставку к нему питательных веществ. Эксперт также назвал мифом мнение о том, что орехи повышают уровень вредного холестерина. Он объяснил, что этот показатель чаще связан с низкобелковыми диетами, а белок играет ключевую роль в связывании холестерина и его последующей переработке. Некоторые схемы лечения, наоборот, предусматривают увеличение потребления белковой пищи и орехов для снижения уровня холестерина. При этом диетолог рекомендовал с осторожностью употреблять орехи людям с аллергией, а также постепенно вводить их в рацион детей. Полезнее всего есть орехи в сыром или сушеном виде без каких-либо добавок. Курс доллара 79.86. Курс евро 90.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Ну что, с пятницей вас всех.
1: Всем и каждому желаем фантастически удачной и 100% успешной летней, вот этой самой классной
0: вот этой самой пятницы.
1: Наконец-то, друзья, сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Доброе-доброе еще июльское утро, дорогие друзья. Сегодня мы с вами, чувствую себя как в бухгалтерии, подводим финал месяца. Да, подводим итоги, подбиваем так акты, отчетики.
1: Давайте.
0: Акты сверки, да. Давайте, все.
1: Документы закрывающие.
0: До обеда, чтобы мне все принесли, потому что потом я вас ждать не буду.
1: Мы, друзья, сегодня продолжаем строчку. В июле я. Оригинально, креативно можно воспользоваться автозаменой, которая что-то вам там интересное предложит. За самое классное сообщение у нас готов подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от нашего партнера компании «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: И вот у нас есть сообщение. Вадим нам написал: «Доброе утро, Алексей, Лана, всех
0: доброе.
1: С пятницей!» Вадик, и тебя тоже. «В июле я пытаюсь работать, но мой мозг уже взял отпуск и улетел на море». Причем в одну сторону, пишет Вадик.
0: В одну сторону? И билет-то причем один взял, мозг только на себя.
1: Без Вадика, да?
0: Без Вадика, да. Слушай, а ты знаешь, почему июль называется июль?
1: Интересно, давай.
0: Вот. А название июль появилось в честь римского императора Гая Юлия Цезаря.
1: Ну, это просто, логично, я так и думал.
0: Он просто родился, да, в этом месяце, и он назывался месяц Юлия.
1: Mm-hmm.
0: Но самое интересное, как назывался раньше он в других языках. Я не буду это произносить, как это звучит на этих языках, просто поверьте переводу. Старофранцузское название июля – «маленький июнь».
1: Так, маленький.
0: Так, в чем логика?
1: В чем логика?

0: Липецк. Липецк, да.
1: Ну, привет, давай в Липецк передадим. Есть там друзья. Вот Максим Малахов, классный диджей. Привет ему огромное.
0: Я тут твоего товарища вспомнила, который засентябрила, да?
1: Засентябрила, да.
0: Засентябрила что-то в Липеце.
1: Друзья.
0: Липец, Липец, да, ударение, не знаю. В Липеце.
1: Липец,
0: наверное. Липа, Липеце.
1: Да. Сегодня мы продолжаем строчку. В июле... Я, напишите нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945 свои оригинальные, креативные варианты, и за это получите вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор. Итак, в июле я.

0: Разбудильник.
1: Продолжаем сегодня строчку. В июле я. Друзья, напишите нам свои оригинальные, какие-то позитивные версии. Но мы это все оценим и озвучим. Ну и, конечно же, подарим вкуснейший пирог с начинкой на выбор от нашего партнера компании «Плюшка». Вот что еще можно сделать в июле? Загореть, да? В июле можно...
2: Ну, судя по нашему июлю, не очень как-то сильно можно загореть. Можно... Да все можно в июле. В июле можно, вы знаете, все то же самое, что и в июне.
1: Да,
2: да,
1: и в августе.
2: И в августе.
1: И независимо от месяца, но тем не менее, вот какие-то особенности июля, мне кажется, они к чему-то располагают.
2: Но в июле есть ощущение, еще все лето впереди, знаешь, вот это начало месяца, еще все лето впереди, о, уже середина лета, а лето-то и заканчивается.
1: Ну, рано об этом думать.
2: Нет, я говорю, вот эти ощущения можно, знаешь, как-то в июле по нарастающей, потом по убывающей. А, есть сообщение, красивое сообщение. Доброе от Екатерины. Доброе утро, Алексей и Лана. В июле я, в июле ты. Дарили мне на день рождения цветы. С подружками пели, шутили, кричали. И до полуночи мы танцевали. А завтра еще один месяц летний. И столько всего впереди, бесконечно.

0: Ой, вот Екатерина, это вот редкие кадры. Они, конечно же, и поют, и танцуют, и отдыхать умеют, и не только в июле. Привет вам, девчонки.
1: Это редкие кадры, все помню, ты рассказывал.
0: Да, это сообщество такое классное.
1: Слушай, вот прям информация для редких кадров. Тут недавно натолкнулась на такую новость там с фотографией, что на Алиэкспрессе теперь можно купить колечко в виде фаланги пальца. То есть так вот надел, да, и там очень, силикон, и очень все похоже.
0: Ну, как напальчник, да?
1: Нет, как будто у тебя еще один палец. И то есть если появляются какие-то не самые лучшие фотографии и представляют тебя не в самом лучшем свете, всегда можно сказать, да это ИИ сгенерировало, посмотри, там с пальцами проблема, там 6 пальцев на руке.
0: А, вот оно к чему.
1: Да, вот так что редкие кадры, когда отдыхаете во избежание таких вот неловких ситуаций, можно такие кольца приобрести.
0: Евген нам написал: в июле я в отпуске. Евген, мы рады за тебя. Молодец, красавчик.
1: Ничего, в августе потрудитесь. Вы у меня все поработаете.
0: А да? Может быть, у него только начался отпуск. Но все равно придется.
1: Все равно в августе. Ну, нет уже бесконечного отпуска. А вот я всегда думала раньше, как хорошо быть учителем, ну, в школьное время. Вот отучился, и 3 месяца ты отдыхаешь. А когда выросла, поняла, что они вот нисколько не отдыхают 3 месяца.
0: Учителя?
1: Да, педагоги.
0: А чем занимаются? Мне казалось, что всегда. Ты вот сейчас разобьешь им тоже мой...
1: Но они 3 месяца не отдыхают.
0: А что они делают?
1: Они подготавливаются к новому учебному году.
0: А что там готовится?
1: А что там, дорогие педагоги, как я вас понимаю, и мы вас очень уважаем, и уважаем ваш труд. А что там делать? Вот мы-то уроки приходили, учили, а вы же ничего не делали по вечерам, да?
0: Ну, по вечерам-то понятно, проверяю. А летом-то что?
1: Летом. У них есть какие-то планы составляют, программы на обучение. Нет, они все равно на работе появляются.
0: Да?
1: Пусть какой-то месяц, да, сколько или 40 дней отдыхают, но на работе они не 3.
0: Ну, ты пришел, а там нет никого. Вот это равносильно, что мы придем на радио, а здесь микрофоны выключены, музыка не играет. Ну, мы на работе.
1: Ну, как никого? А педагогический коллектив?
0: Ладно, все.
1: Слушайте, человек школу прогуливал, и точно.
0: Ну, слушай, да, прогуливал.
1: Признаюсь.
0: Ну, а да, и что?
1: Вот. В июле я признался, что я прогуливал школу.
0: Да, пока дети не слышат, можно об этом заявить. Есть полезная спортивная информация, которую необходимо всем услышать и усвоить. Друзья, 2 августа, в воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 17-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Локомотив» город Лиски. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободная информационная поддержка «Радиопортал».
1: А все?
0: У тебя
1: все?
0: Нет, да?
1: А все у меня... Нет, я про школу, и у меня тут сразу же... Наш телефон нас подслушивает, понимаешь?
0: Да.
1: Я вот сижу, и сразу же появилась новость, но подписано фейк, что учительнице достался класс с редкими именами. Вообще не обманываю, лежит телефон открытый, и тут же эта новость. Но на самом деле этот фейк создал... Кто тут?
0: Искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект, но первоисточник — репетитор по физике и математике, который увлекается нейросетями. В общем, он это все сделал. Сделал такую фотографию, как будто этот список висит на двери кабинета школы и в какой-то школе Москвы. И там «Конец света», «Рой жуков», «Гора злата». В общем, что якобы такие дети... Не поверите, люди поверили.
0: Так, а еще какие-то особенные имена есть там среди учеников, чтобы вот... Гора Злата, ну интересно.
1: Луч Света.
0: Это фамилия, имя?
1: Да. Медведев Потап. Мирный Атом.
0: Вот, хорошо.
1: Московский Спартак.
0: Так.
1: Полных Луна.
0: Можно футбольный Атом тогда уже добавить туда, да?
1: Первых Любовь. Угу. Последних Надежда. Пчелкина Майя. Рыбин Карп. Рыков Лев.
0: Тусовка теплоходов.
1: Святых Вера. Шумов Тихон. Адамова Ева.
0: Это такие имена.
1: Да, такие имена. И что список учащихся, да, на 2006-2007 учебный год. Классно?
0: Классно, интересно.
1: А еще мне понравилось вот Злобин Добрыня.
0: Тоже хорошо.
1: Хорошо?
0: Да, классно подходит.
1: Владыка Мира. Воинного Мира. И А я, наверное, всех, да. А, ну, крейсер «Аврора».
0: Ну, куда без этого. Друзья, мы продолжаем. Через несколько минут прямо по курсу у нас гороскоп, прогноз погоды. Ну и, конечно же, розыгрыш вкуснейший дрожжевого пирога. Вкуснейшего, да. Вкуснейшего, вот я на него смотрю, и все. И давай сейчас пирог поедим, а? Пока вот будет жанр фриски, малинки, дискотека, авария.
1: Пирог с малинкой...
0: С начинкой на наш выбор.
1: Нет, я говорю, Жанна Фриски, малинки. Пирог должен быть с малинкой.
0: С малинкой берем, с малинкой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 31 июля.
5: Овны, не спешите исправлять чужие ошибки. Сегодня каждый должен пройти свой урок.
4: Тельцы, вещь, которую вы давно собирались выбросить, напомнит о приятной истории.
5: Близнецы, чем проще сегодня будете объяснять свои мысли, тем быстрее вас поймут.
4: Раки, не откладывайте важный разговор, он нужен не только вам.
5: Львы, сегодня лучше удивлять поступками, а не обещаниями.
4: Девы, не переживайте, если что-то идет не по графику. День явно пишет собственный классный сценарий.
5: Весы, кто-то неожиданно окажется вашим союзником.
4: Скорпионы, сегодня полезно дать себе слабину. Не требуйте от себя невозможного.
5: Стрельцы, день словно создан для того, чтобы попробовать что-то впервые.
4: Козероги, не проходите мимо чужой идеи, возможно, именно она дополнит вашу.
5: Водолеи, если сегодня появится шанс сменить обстановку хотя бы на час, соглашайтесь.
4: Ну и, наконец, рыбы. Иногда полезно перестать искать ответы и просто наблюдать. Ну, а вот и песня-то для авиационного завода.
5: Кстати,
4: привет.
5: Да-да, нас слушают, но сказали, сейчас на совещании, попозже нам все расскажут.
4: Ну, хорошо, хорошо.
5: Но мы тихо послушаем, они узнают, где самолеты.

0: вот так вот плавненько мы кому-то на планерку, допустим, попали. Спланировали на планерку.
1: Как самолет.
0: А, да. А конец месяца, он такой, да, нужно подумать о том, что мы сделали.
1: О перспективах, опять же, на будущий месяц.
0: Да, о перспективах на будущее. Но, друзья, мы ждем от вас информации, что хорошего, а может, не очень хорошего, вы сделали в июле. Ну, действительно, рекомендую, Алексей хорошую идею подал, спросить это у Яндекса, Гугла или еще у кого-нибудь. Я в июле...
1: Автозамена продолжит.
0: Такие вещи,
1: давать.
0: Да, пишет.
1: Но есть еще какие-то варианты, ты спрашивала?
0: Я спрашивала, но я уже закрыла. Но у меня в основном все такие романтичные почему-то. Вот, но отблеск края мне очень понравился.
1: Да, очень интересно. Иванна написал: в июле я перевожу телефон в режим «не беспокоить», а потом... Я сам себя не могу найти.
0: Ну, сам себя не беспокою.
1: Правильно, и вы не беспокойтесь, и вас не будут беспокоить. Есть еще сообщение от Оксаны. Она пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана. Привет всему Нововоронежу. Всех с пятницы. И вас».
0: И вас с пятницы, Оксана.
1: А вот Оксану, Ксю можно назвать?
0: Можно.
1: И Ксению?
0: Ну, вообще, Оксана и Ксения — это же разные имена.
1: Так.
0: Как по паспорту вас назвали, знаешь, Наталья.
1: Это очень важно. Это очень важно, как недавно оказалось. Вот я написал одной даме, ну, по работе: «Доброе утро, Наталья». Угу. А она мне в ответ: «Какая я тебе Наталья? Я Наталья». И это очень важно, оказывается.
0: А я свою Наталью узнаю по талии, там, где нет талии.
1: Хотя в чем разница, да? Наталья.
0: А вот ты знаешь, в чем разница, ты поймешь, когда куда-нибудь документы пойдешь оформлять.
1: Это да, ну а в общении?
0: А в общении, да нету. Ну а почему вот, слушай, надо когда-нибудь эту тему тоже, почему там Алексеев, точнее Леонидов, Лешами зовут, Леня, Леша?
1: Нет. Вот у меня был однокурсник в нашем колледже Нововоронежском.
0: Колледж.
1: Так вот тот называл меня Леня.
0: Леня, да?
1: Бесполезно ему было что-то объяснять, и я смирился с этим. И, ну, Леня, значит, Леня. Ему, видимо, удобно. И по сей день, я уверен, что мы давно с ним не общались, он...
0: Если тебя встретит, ты будешь Ленчик.
1: Ну да, он начинает рассказ. Вот: Лень, а ты знаешь, Лень, а ты помнишь, Лень, а ты слышал? И все, человеку не объяснить. Вот.
0: Так вернемся к Оксане. Она у нас будет Ксения, Ксюша.
1: Да, Оксана написала: в июле я поняла, что мой загар — это не бронза, а редкий вид копченой курицы.
0: Отлично.
1: Прекрасное сообщение, Оксана.
0: Еще и самокритично, и с юмором. Вот здорово.
1: Екатерина нам что-то там написала, да?
0: Екатерина нам добавила. Я же рекомендовала девчонкам купить колечки с заполнительными пальчиками, чтобы думали, что некоторые неудачные фотки генерируют ИИ. А они говорят: а у нас всегда самые лучшие кадры выходят. На то мы и кадры.
1: Редкие кадры, они на то и кадры.
0: То есть у них всегда фотографии прекрасные. Девчонки, просто завидую вам. Когда ты сделал селфи и можешь 100-500 раз не перефотографировать и не говорить там...
1: Вот, а у меня, знаешь,
0: слова телефону,
1: да,
0: что не совсем похоже, что вместо Алексея там Леня какой-то выходит.
1: У меня самые лучшие фото получаются, когда вот я не знаю об этом. Они спонтанные, они живые, и вот там я красавчик. Если только мне скажут: фотографируем тебя, я начинаю вот это вот позировать, глупо улыбаться, но в общем нет. Вот живые фото, они самые лучшие.
0: Вот ты знаешь, сколько...
1: А есть люди, умеют позировать?
0: Да, есть, умеют позировать. Ты знаешь, вот сколько я помню себя, папа занимался фотографией, проявлял пленку, ну, это было модное увлечение у наших граждан советских. И вот все фотографии, поверь, они были живые. Папа любитель фотографировать, когда у тебя рот открыт,
1: неожиданно.
0: Весь перекошен, вообще лайф. Неожиданно.
1: Конечно.
0: Лайф, там полный лайф. И вот я помню, что всегда: ну почему вот так вот? А сейчас вот прошло время, смотришь, да прикольно, здорово, реально жизнь. Ну и выложить сейчас это можно, даже посмеяться над собой.
1: Да, друзья, но мы пока не будем смеяться, у нас тут серьезная тема.
0: Да, тема серьезная, конец месяца, друзья, давайте
1: отчетики
0: подбиваем.
1: Продолжите фразу: в июле я. Продолжите оригинально, креативно, ну и за это мы подарим вам вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от нашего партнера компании «Плюшка». Номер для связи прежний 8 999 405 49 45.

местечко. С чаем беда, осталась одна пачка.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Погода в Нововоронеже.
2: По сообщению синоптиков, сегодня, 31 июля, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас яркое летнее солнце наконец-то улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует умеренный северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19 со знаком плюс.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну вот наш симбиоз не только в разбудильнике вас зарядит, друзья, сегодня в 20.00. Как всегда, традиционно в пятницу на радиопортал на 103.1 FM состоится всеми любимое радиошоу «Заказуха». Приветы, поздравления и самое главное, диджеями сегодняшнего вечера будете именно вы.
1: Вот вечером мы точно сможем проводить июль.
0: Провожать будем июль, да. Последний вечер июля, друзья, не пропустите. 20.00, делайте громче.
1: В 26-м году он уже не повторится, последний вечер июля. Придется 27-го ждать, это да. Целый год впереди.
0: Поэтому активнее и позитивнее. Ну что, подводим итоги.
1: Ну подожди, а слово дня?
0: Слово дня, давай.
1: Сейчас кратко расскажу, как работает женский мозг. Перед этим звучала песня. Барышня поет ночью крепкий кофе, а с утра бокал вина. Вот я сомневалась, какое слово выбрать. Я выбрала слово фанаберия.
0: Фанаберия. Ну, похоже на сорт вина какого-то. Вот, знаешь, да. Фанагория, фанаберия.
1: Вот, я тебе говорю, как работает мозг. Ага. Почему я на этом слове остановилась? Потому что оно очень похоже на фанагорию. Но на самом деле фанаберия, это слово означает неоправданную гордость, высокомерие. То есть вам ваша фанаберия мешает извиниться, допустим. Или из-за вашей глупой фанаберии мы там перестали общаться. Mm-hmm. Вот.
0: Ну это вообще грех, фанаберия, все.
1: Все, грех.
0: Усвоили фанаберия.
1: Неоправданная гордость, фанаберия. Ну ты представляешь, где-нибудь так вот...
0: Блеснуть, да?
1: Блеснешь, да?
0: Языком.
1: Да. Оплесните мне фанаберии, да? Ой, простите, фанагории, да?
0: Отлично, усвоили, спасибо. Как всегда, Лана Вершинина подготовила классное, интересное слово дня для нас. Ну что, подводим итоги.
1: Надо итоги было подвести, сколько мы за месяц выучили это слов.
0: Слов дня?
1: Ну, уже не успеем, вечером спрошу.
0: Кто-то украл мою бумажку, я же записывал здесь. Ну, видимо, Коля Иванютин. Теперь пользуется.
1: Коля не может, да, и он
0: вот
1: такой.
0: В новостях мы услышим и фанаберия, там, и еще какие-то интересные.
1: И кучу, да. Классных слов. Слушай, я тоже уже забыла все, что у нас было. Тогда не будем.
0: Давай, уже время нас жмет. Итоги у нас.
1: Жмет.
0: Оксана победитель сегодня.
1: Дорогие прослушающиеся
0: и слушающие, да, мы
1: наша
0: продолжали,
1: Оксана.
0: Продолжали строчку сегодня. В июле я, Оксана написала, в июле я поняла, что мой загар не бронза, а редкий вид копченой курицы.
1: Ну, и именно за это только можно дать пирог турецкий от плюшки. С курицей берите, Оксана, берите пирог с курицей, у них есть.
0: У них есть и не только с курицей. Завершаем, друзья, как всегда, традиционно в конце рассказываем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в последний день июля. Итак, день системного администратора отмечается с сисадмином. Привет огромный.
1: Спасибо, что вы есть, да, спасибо большое, да.
0: День вспоминания любимых книжек. Какую вспомнишь вот так быстро, навскидку?
1: «Сомерсет Маэм Театр». Дочитала. Наконец-то. В июле я ее дочитала.
0: У меня нет любимой книги, но есть книга, которая, вот знаешь, она висит у меня
1: синенькая
0: на душе.
1: Синенькая и букварь.
0: Она называется «Верный тролль». Я не вернул ее в библиотеку 4-й школы. Надо это сделать. Надо прийти, признать чистосердечно, сказать, я, Алексей Никитин, спустя 25 лет, выпуска школы, возвращаю вам книгу «Верный тролль». Там и отметка есть.
1: И тебя
0: есть,
1: даже
0: библиотека.
1: Осудить не должны за давностью лет.
0: День рождения Гарри Поттера сегодня отмечается. Ну, понятно.
1: Ну, мы не читали. Это не наши любимые книги.
0: Кто-то смотрит фильм.
1: Мы просто взрослые уже.
0: День малинового пирога, день собаки смешанной породы.
1: Сейчас вот выйдем на улицу, придется каждую поздравлять. Там, знаешь, такие бегают, очень смешанные породы.
0: День авокадо, день необычных инструментов и день разговора в лифте. Вот это классный праздник.
1: Ну, придется сейчас найти дом, где лифты, и подняться на какой-то высокий этаж.
0: Ну, хотя бы, да, здравствуйте сказать уже вот
1: обязательно,
0: тому,
1: всегда
0: едет.
1: Говорю здравствуйте.
0: Даже если не знаешь человека.
1: Даже если не знаю,
0: а
1: я
0: мне
1: захожу.
0: Вот, я об этом рассказывал, по-моему, в одном из эфиров. Отец всегда говорил, Алеша, надевай шапку, иначе здороваться со всеми будешь. Беспричинно. Поэтому, ну, ты, видимо, не надевала, да?
1: Да, я, видимо, в какой-то момент меня и продуло.
0: Именины.
1: Именины сегодня. Именинники у нас Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян. Просто хочется с каждым парнем поздороваться с этим именем.
0: Ну, да, нормально.
1: Друзья, с праздником вас, с именинами.
0: Всем вам, дорогие друзья, желаем продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных.
1: Хорошего настроения. Встретимся вечером в 8:00.
0: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952.

0: 948-952-0907.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. Jetour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок Jetour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы Jetour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. Года. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: За баранкой.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

оповещения со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России указывают на противоречивость позиции Европы по переговорам по Украине. В Евросоюзе подавляется любая точка зрения, которая не совпадает с официальной западной позицией. В частности, без внимания остается мнение России. Евробюрократы транслируют везде об обязательности своего участия в переговорном процессе, при этом выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева. В Кремле неоднократно подчеркивали, мир на Украине наступил бы быстрее, если бы все страны отказались от поставок оружия. Напомню, ранее Владимир Путин выразил убеждение, украинские власти не думают о своих гражданах, когда принимают решение продолжать боевые действия до последнего украинца. Российский лидер особо подчеркнул, нелегитимный киевский режим пытается выдавать войну с Россией как необходимость. На самом же деле она используется для удержания власти и обогащения украинской верхушки. Центральные избирательные комиссии заявили, выборы в России будут проведены достойно, несмотря на потуги западных русофобов. Подготовка к плебисциту ведется в плановом режиме, при этом приоритетом остается открытость и прозрачность процесса. В единый день голосования запланированы выборы депутатов Государственной Думы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах, всего же пройдет порядка 2500 компаний различного уровня. Предполагается заместить более 20500 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий на выборы в Госдуму. Президент России Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва важнейшим внутриполитическим событием. Правительство ввело особый порядок снабжения аграриев топливом. Механизм будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти, нефтяными компаниями о поставках автомобильного бензина и дизеля для нужд сельхозтоваропроизводителей. Напомню, ранее с целью улучшения ситуации на топливном рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, топлива, судового топлива и газуэлей. Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января следующего года. Профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям поручено продолжить координированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимыми объемами нефтепродуктов, помимо этого контролю за ценовой ситуацией и бесперебойному снабжению потребителей. Выплата по ОСАГО не превысит 400 тысяч рублей. Потребовать от страховщика доплаты свыше установленные законом больше не получится. Новые поправки в закон об автогражданке подготовлены Министерство финансов. В части запрета не превышение предельной выплаты за ремонт автомобилей. Кроме того, поправки устанавливают право потерпевшего доплачивать за ремонт, если денег страховой компании на это не хватило. Это тоже был один из пробелов в законодательстве. Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков, согласно имеющимся данным о выплатах по ОСАГО, в подавляющем большинстве случаев выплаты по имуществу по автогражданке сегодня укладываются в действующий лимит. Важно понимать, что суть поправок не касается возможных штрафов, которые применяются. Речь идет именно о закреплении в законе того принципа, что размер возмещения ущерба ограничен лимитом и не должен исчисляться по иным принципам. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Этой ночью привиделось мне, мы снова танцуем босиком на песке. Открываю глаза и понимаю.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «Кадебо». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силовики задержали сотрудника транспортной компании, передававшего спецслужбам Киева данные о стратегически важных объектах в 7 регионах России, сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в запрещенную в России террористическую организацию и активно участвовал в ее деятельности. Фигурант, являясь сотрудником логистической транспортной компании, собирал данные о стратегически важных объектах в 7 субъектах России. Информацию мужчина передавал Киеву для подрыва нацбезопасности нашей страны. 50-летний мужчина заключен под стражу. Дежурные силы ПВО за ночь сбили 371 украинский БПЛА над территорией России, сообщили в пятницу в Минобороны. В Волгограде на складе Wildberries произошло возгорание. Приемы и отгрузка заказов происходят на других объектах. Сегодня утром Волгоградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Пострадали 5 человек, повреждены 2 дома. На промышленном предприятии ТЭК вспыхнул пожар. Российские войска накануне вечером атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, поражены резервуары. С ГСМ, а в порту Одесса сухогруз, осуществлявший доставку военного груза. Михаил Мишустин призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны. Сегодня он прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске председатель правительства посетил республиканский онкологический диспансер. Мишустин поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении. Как сообщил зам главврача диспансера, систему управление в центре полностью российское, а доля российской аппаратуры составляет 30%. Председатель правительства, обращаясь к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться. Также он сообщил, что обсудит с министром здравоохранения в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в республике Марий-Эл, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Вице-премьер Александр Новак на прошлой неделе отмечал, что дефицит на рынке топлива в нашей стране сокращается, снизилось количество регионов с очередями на АЗС, и многие субъекты снимают ограничения на топливо. Ранее правительство приняло ряд мер для стабилизации ситуации. Эти меры сработали, ситуация во многих регионах становится легче, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Курс доллара на сегодня 31 июля 79.86, курс евро 90.88. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. J-Tour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок J-Tour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на Санкт-Петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы J-Tour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой, имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздникными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню. Атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы. Зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в августе. Так, размер накопительной пенсии вырастет на 17,3%, а срочно пенсионные выплаты на 19,32%. Вступает в силу и закон, согласно которому будет введена уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. А также будет усилена уголовная ответственность за незаконное собирание, распространение сведений о частной жизни граждан и за нарушение тайны переписки телефонных переговоров. С августа устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале, а также сохранится право налогоплательщика получать их на бумажном носителе. Учеников 6-11 классов с 1 сентября начнут знакомить с экономикой, востребованными профессиями и ведущими предприятиями их регионов в рамках школьного курса внеурочной деятельности «Россия. Мои горизонты». Этот региональный компонент в школьном курсе внеурочной деятельности станет обязательным. В программе появится не менее 8 занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного субъекта Федерации региональной. Региональный компонент уже апробирован в школах 75 субъектов. Особое внимание в рамках курса «Россия. Мои горизонты» будет уделено знакомству школьников с аграрными профессиями. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. При покупке билета на поезд дальнего следования пассажир указывает номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Также изменения повысят доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников социального фонда и под предлогом перерасчета пенсии выманивают у них персональные данные и реквизиты карт. Ссылаясь на новые указы и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс-ок. При этом вся официальная информация о перерасчетах, индексациях, изменениях размера пенсии есть на портале госуслуги. Также ее можно запросить в отделениях соцфонда. Настоящие сотрудники социального фонда и банк никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС для начисления выплат. Россиянам не следует принимать решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, нужно прервать его и самостоятельно связаться с социальным фондом для уточнения информации. Курс доллара на сегодня 79,86, курс евро 90,88. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Впервые торговые сети продают социально значимые продукты с отрицательной наценкой. К такому шагу компании прибегли под давлением регуляторов и в условиях обострившейся борьбы за платежеспособный спрос. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с отрицательной наценкой сейчас реализуется 13 из 25 позиций мониторинга. В основном это овощи открытого грунта. Так, цена моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Этому способствовало и общее снижение закупочных цен. Падение обеспечено высоким предложением на фоне богатого урожая прошлого года, который пришел на смену предыдущему циклу роста цен. Эксперты уверены, демпинг продиктован не только вниманием государства, но и реальной конкуренции. Помимо этого, покупатель избрал стратегию экономии. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. У работающих родителей появилась возможность получить новую ежегодную семейную выплату. Она предусмотрена для тех, кто воспитывает двух и более детей до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет. При этом учитываются не только родные дети, но и усыновленные, а также дети, находящиеся под опекой. Есть важный нюанс. Получить выплату смогут только те родители, которые платят подоходный налог. Поэтому мера поддержки не распространяется на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если они не уплачивают НДФЛ. Сумму не нужно рассчитывать самостоятельно, ее определят автоматически. Для этого возьмут размер НДФЛ, уплаченного за прошлый год, пересчитают его по ставке в 6%, а разницу возвращают одной выплатой. Заявление на получение можно подать до 1 октября. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электромонтера.

Электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

пишу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму

0: а также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, государства коллективного Запада решили еще подумать о возобновлении диалога с российской стороной, участие в котором, по их мнению, помимо Москвы, должны принять Вашингтон и Киев. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, инициаторы ожидают, следующим этапом станет введение на территорию Украины многонациональных сил, которые, по их плану, будут возглавлять Франция и Великобритания. Реализация такого проекта, по мнению российских дипломатов, будет означать сохранение нацистского режима на подконтрольной Киеву территории и отвержение всех ранее проводимых референдумов. Как ранее отмечал Владимир Путин, в случае достижения мира на Украине никакого смысла в размещении там иностранных войск не будет. Президент подчеркнул, в настоящее время любые иностранные контингенты в стране будут законными целями для России. Впервые торговые сети продают социально значимые продукты с отрицательной наценкой. К такому шагу компании прибегли под давлением регуляторов и в условиях обострившейся борьбы за платежеспособный спрос. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с отрицательной наценкой сейчас реализуется 13 из 25 позиций мониторинга. В основном это овощи открытого грунта. Так, цена моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12,5%. Этому способствовало и общее снижение закупочных цен. Падение обеспечено высоким предложением на фоне богатого урожая прошлого года, который пришел на смену предыдущему циклу роста цен. Эксперты уверены, демпинг продиктован не только вниманием государства, но и реальной конкуренцией. Помимо этого, покупатель избрал стратегию экономии. Рынок труда по итогам первого полугодия демонстрирует стабильную занятость. Одновременно с этим фиксируется постепенное сокращение темпов прироста реальных заработных плат. При этом в ближайшей перспективе компании в условиях снижения спроса на свою продукцию могут активировать усилия по сокращению расходов на персонал. По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит около 6-7% по итогам 2026 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в следующем году и далее годовая инфляция будет находиться на цели. На фоне нефтяных ограничений и топливного кризиса нагрузка на бюджет растет, реальные доходы населения падают. Остается надеяться, что во втором полугодии появятся положительные новости, например, в геополитике. У работающих родителей появилась возможность получить новую ежегодную семейную выплату. Она предусмотрена для тех, кто воспитывает двух и более детей до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет. При этом учитываются не только родные дети, но и усыновленные, а также дети, находящиеся под опекой. Есть важный нюанс. Получить выплату смогут только те родители, которые платят подоходный налог. Поэтому мера поддержки не распространяется на самозанятых и индивидуальных предпринимателей, если они не уплачивают НДФЛ. Сумму не нужно рассчитывать самостоятельно, ее определят автоматически. Для этого возьмут размер НДФЛ, уплаченного за прошлый год, пересчитают его по ставке в 6%, а разницу возвращают одной выплатой. Заявление на получение можно подать до 1 октября. Официальный курс американского доллара – 79 рублей 86 копеек. Курс единой европейской валюты – 90 рублей 88 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Расширен список автомобилей для закупок в такси. Так какие же машины совсем скоро могут приехать по вызову? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в таксопарке, пополнит 6 новых моделей. Jetour Dashing, Tenet T4, T8 и A8. Помимо этого, Amoda C7 и Geland J6. Производство всех упомянутых транспортных средств осуществляется на территории России в соответствии с ранее подписанными договорами о специальных инвестициях. Так, машины марок Jetour и Amoda выпускаются предприятием «Автотур» в Калининграде. Большинство моделей Tenet, за исключением седана A8, производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобили Geland J6 и Tenet A8 собираются в Шушарах, на санкт-петербургской площадке, ранее принадлежавшей General Motors. Таким образом, общее количество локализованных для использования в такси моделей достигло 36. Предыдущее обновление списка произошло в середине июля, когда в него были добавлены кроссоверы Jetour X70+, и электромобиль Atom. Обновленный перечень, включающий новые модели, отвечает третьему критерию закона о локализации такси и будет опубликован на официальном сайте Минпромторга в ближайшее время. Закон предусматривает возможность регулярного обновления перечня по мере появления новых моделей, соответствующих установленным требованиям. Для таксопарков ключевыми факторами являются наличие запчастей на складе и знание механиками особенностей конкретной модели. Оба данных аспекта зачастую имеют больше значения, чем сама стоимость автомобиля. Несмотря на то, что Geland пока менее известен конечному потребителю, для таксомоторных компаний это вообще не является критичным. Главное ведь что для пассажиров? Это комфорт в салоне и чистота, а вовсе не марка автомобиля или шильдик, который приклеен спереди или сзади. Однако остается открытым вопрос доступности кузовных запчастей и стоимости ремонта работ после дорожно-транспортных происшествий.
0: Автомобильные факты.
1: Можно ожидать, что спрос на новые автомобили для такси будет развиваться постепенно. Крупные агрегаторы, вероятнее всего, начнут с тестовых партий в районе 30-50 транспортных средств. Они проведут анализ реального расхода топлива, частоты поломок и затрат на техническое обслуживание. Далее, если эти показатели окажутся экономически оправданными, то уже через 3-4 месяца можно ожидать оптовых закупок. Небольшие таксопарки присоединятся к данному процессу, конечно же, несколько позже, после того, как появятся первые отзывы водителей, проработавших на данных моделях где-то около полугода. В целом участники рынка выражают уверенность в пользе расширения ассортимента, поскольку рост конкуренции среди локализованных моделей, разумеется, заставляет автопроизводителей удерживать цены и поддерживать качество комплектующих. Благодаря этому таксопарки получают больше вариантов для выбора вместо ограниченного предложения. Среди моделей, которые в будущем могут войти в одобренный перечень, эксперты упоминают также и Havail Jolion, поскольку данный автомобиль уже локализован на заводе под Тулой. Имеет опыт эксплуатации в такси в различных регионах, и механики в общем-то знакомы с этим кроссовером. Также имеет смысл рассмотреть еще и седаны B-класса, поскольку они являются наиболее затратной позицией для агрегаторов, напрямую влияющей на суточную выработку таксопарка. В перспективе список будет пополняться автомобилями, выпускаемыми на российских заводах стоимостью до 3-3,5 миллионов рублей. Возможно, в этом сегменте появятся такие автомобили, как Чанган и Tenet Plus, а также новые модели Geland. Существуют, правда, и другие точки зрения, подсвечивающие и другую сторону деятельности таксомоторного рынка. Это кузовное разнообразие транспортных средств, представленных в данной услуге. Требуются специализированные машины, например, минивены или универсалы для перевозки групп пассажиров или багажа, а также автомобили, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь это тоже люди, которым нет-нет, но и требуются услуги такси, а может быть даже чаще, чем нам с вами. И вот именно это повысит еще и инклюзивность услуг такси. Но здесь, наверное, уже без участия государства обойтись удастся вряд ли, поскольку субсидирование закупок данных транспортных средств, конечно, значительно помогло бы их внедрению и штатной численности во всех городах. Удачи!
0: «За баранкой».

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Будь модным!

Ошибки прошлого от совести не будем прятать. Болит шипами острыми и сколотая память. Давай простим с тобою тех, кто рвал с улыбкой наше сердце. Простить не значит быть слабей, солгать не значит быть нечестным.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер, любимый Нововоронеж.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Нововоронеж. Добрый вечер не только Нововоронеж. Привет всем тем, кто слушает нас на сайте portalradio.ru за пределами Атомграда.
0: Хорошо, добрый вечер. Ну, хотя, наверное, не у всех вечер, если мы передаем привет всему земному шару.
1: У кого-то утро.
0: Да, в любой точке земного
1: обедает.
0: Шара. А кто-то завтракает. А у нас вечерняя заказуха, поэтому мы ужинаем. Вечерний поздний ужин сейчас, может быть.
1: Привет и поздравления. И самое главное, музыкальные пожелания. Направляйте сюда, в мессенджер Макса в виде СМС на номер
0: 839-405-49-45.
1: Отлично.
0: Слушай,
1: звучит как стихотворение.
0: Разволновалась, как на экзамене.
1: Ну, помнишь, помнишь.
0: Помню
1: это...
0: еще.
1: Хорошо, друзья, я уверен, и вы помните. Скорее берите в руки свои гаджеты и заказывайте свои любимые треки. В студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Еще раз добрый вечер. Стартуем.

0: погода, но какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: В прямом эфире заказуха, дорогие друзья, летняя, вечерняя, ну и финальная пятница.
3: Финальная июльская.
2: Июль уходит, поэтому ловите его, не отпускайте.
3: Последняя пятница этого июля, запомните ее.
2: Оторвитесь по полной, да, ну и принимайте участие в заказухе. Можно написать, а можно и позвонить, как сделал это Александр. Верно я называю вас, Александр?
4: Конечно, верно.
2: Добрый вечер, Александр. Как дела, как настроение?
4: Добрый вечер, Радиопортал. Настроение отличное. Мы празднуем замечательный сегодня праздник. День рождения, юбилей прекрасного человека Елены Васильевны. И хотели бы попросить вас включить композицию «Фристайл». Ах, какая женщина!
2: Так, так, так, хорошо, мы постараемся. Вне эфира вы сказали, что вам...
3: Ах, как неожиданно, Александр!
2: Да.
3: Мы тоже присоединяемся к поздравлениям Елены Александровны, да? Все верно говорю,
4: Елена,
3: да?
4: Елена Васильевна.
3: Ой, прошу прощения, Елена Васильевна.
4: Елена Васильевна.
3: Да, и желаю.
4: Сегодня гвоздь нашей программы.
3: Мы Елене Васильевне.
4: У нее юбилей.
3: От всей души.
4: И мы
3: поздравляем.
4: От всей души хотим поздравить от себя и от всех коллег АО «Никим Атомстрой», которые ее помнят, знают и любят.
3: Но мы желаем ей здоровья, красоты.
4: С днем рождения.
3: Да, и мы тоже присоединяемся. И коллектив «Радиопортал» поздравляет Елену Васильевну с днем рождения, с юбилеем. Желаем ей красоты, счастья, здоровья. И вот, знаете, такой вот женской неувядающей энергии, чтобы она всегда была прекрасна, и мужчины ей всегда восхищались.
4: Спасибо.
2: Спасибо вам за звонок. Всего вам самого доброго и наилучшего. Там юбилей по полной программе идет, слушаешь?
3: Слышу, да.
2: Отжигают люди и поздравляют. Но поскольку с Александром мы вне эфира пообщались, и он сказал, никакую песню не хочу заказать. Хочу просто поздравить. Поздравили, здорово. Едем дальше. У нас есть сообщение.
3: Но у нас есть еще сообщение от Елены. Добрый вечер, любимый радиопортал. Сегодня в этот замечательный вечер хотелось бы поздравить с прошедшим юбилеем моего любимого Юрия Цуканова и пожелать ему крепкого здоровья, удачи во всем и всегда, настоящего мужского счастья и всего самого наилучшего. Люблю его очень. И поставьте песню «Слово пацана». С уважением, Елена.

0: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.
1: Слушай, ну можно уже и не агитировать, чтобы к нам присоединялись. Присоединились. Сообщений очень много, друзья. Все зачитаем в порядке живой очереди. Ну и постараемся по максимуму исполнить ваши музыкальные пожелания.
2: И у меня сообщение от Юлии. Привет, любимый радиопортал. Хочу передать привет всей Каме на Верховке. И поставьте, пожалуйста, веселую песню на ваше усмотрение.
1: Поставим в Каменку. Привет огромный. Еще одна Юля нам пишет. Добрый вечер, дорогое радио. Передайте привет самым отзывчивым девчонкам из ЧВК «Аленка». Стоило только попросить составить компанию, они тут же откликнулись. Спасибо им за дружбу и взаимовыручку. Отдельное спасибо отзывчивому водителю Вове. А поставьте песню, пожалуйста, «Беги, дорогая, беги», потому что именно она отражает скорость, с которой мы сегодня собирались. Всем хорошего пятничного вечера. ЧВК «Аленка», привет огромный.
2: Да, привет девчонкам. Ну что, побежали, дорогие, бежим.

0: беги, дорогая, беги срочно, беги и бронируй место на теплоходе.
1: Да, на классную мега-вечеринку, друзья. Итак, всем внимание, уже совсем скоро, 9 августа, состоится всеми полюбившаяся мега-вечеринка «На теплоходе музыка играет». 4 часа на воде, вокруг великий Дон, в динамиках лучшие треки от модного диджея из Воронежа. Интерактивы, шоу-программа, конкурсы и призы от Алексея Никитина. Ну а на столе ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с гриля. 9 августа устраиваем настоящий речной движ с гастрономическим бонусом. Друзья, подробности во ВКонтакте в сообществе «Автотранс-тур Нововоронеж» или по телефону. Бронируйте места заранее. Так, диктую телефон 8-906-589-96-90. Еще раз повторю, хотите на теплоход попасть на классную вечеринку 9 августа, записывайте номер 8-906-589-96-90.
0: Да, не пропускайте это знаковое событие этого лета. Ну, а сегодня утром мы выяснили, что июль назван в честь Юлия Цезаря. А, наверное, поэтому нас только сегодня много Юли пишет. Но также написал нам Олег. Он написал: «Уважаемый ведущий, июль закончился. И проводите его, пожалуйста, песни Юлия в исполнении Эмиля Горовца». А, мы, как понимаем, Олег посвящает его всем Юлиям города, а может, кому-то персонально. А, но сразу приносим извинения. Песня, поскольку старенькая, мы не нашли в хорошем ее качестве. Поэтому, Юлии, знаете, что один Олег в городе посвятил вам сегодня песню.
1: Вот еще, пожалуйста, в тему. Юля нам пишет: «Портал, наше любимое радио, лучшие ведущие, классные песни. Погода наконец-то радует. Ура! Хотим передать приветы нашим друзьям в СНТ «Здоровье». Семье Зарецких, Юльку, Максу, Диане, Веронике и Машуне. Родители, ждем вас в гости. А также привет моей любимой семье Руслану, Полине и Максиму. Семья Косаревых. Погода, пожалуйста, не подведи, пишет Юля. Хочется уже тепла и лета. Поставьте, пожалуйста, песню Федерико Феллини. Спасибули, пишет нам Юля, привет вам!
0: Жизнерадостное сообщение.
1: Да-да-да-да-да, летняя, классная.
0: Теплая.

0: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиски тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиски тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Двадцать одна минута, 21-го на наших порталовских ходиках, дорогие друзья, заказуха продолжается. У меня для вас есть еще одна полезная информация, на этот раз спортивного характера. Итак, 2 августа, уже в это воскресенье, на стадионе «Старт» состоится футбольный матч 17-го тура первенства России 3-го дивизиона между командами «Атом» город Нововоронеж и «Локомотив» город Лиски. Начало мероприятия в 17:00. Вход на стадион «Старт» свободный. Информационная поддержка «Радиопортал».
3: Замечательное, по-моему, окончание недели, если сходить на футбол.
2: Тем более, такие команды.
3: Да.
2: «Локомотив», «Лиски» к нам приезжает. Битва будет невероятная. Но это извечное дерби, кто разбирается в футболе. Если не разбираетесь, обязательно приходите.
3: А все равно сходите, разберетесь, по ходу разберетесь.
2: По ходу разберетесь, ну и вам понравится. Возможно, вы станете футбольным фанатом.
3: Так, а у нас есть сообщение от Светланы. Привет, Алексей и Лана и наше любимое радиопортал. Хочу передать приветы семьям Буравцовым, Дикаревым, Литвиновым, Варфоломеевым, Селезневым, Черемисиным, Шлыковым. Большой привет. Соловьевым в Питер. Поцелуевы, Ирина и Женя. Мы вас ждем в гости. Поставьте, пожалуйста, песню Юрия Шатунова «Розовый вечер».

0: С самого начала, кто только что присоединился к нам в эфире, ваша любимая заказуха. Мы провожаем сегодня последнюю пятницу июля.
1: Варвар нам пишет: привет, мой любимый радиопортал. Варюш, тебе тоже привет, огромный, хорошего вечера и шикарного настроения.
0: Юлия пишет: привет, наше любимое радиопортал. Хочу передать привет Наталье Черемисиной, семьям Буравцовых. Я вас люблю и семье Поцелуевых. Иришка в отпуске. Иришка в отпуске, не грустят. А если не приедете, то на работу не выходи. Вот какие наставления.
1: Какие-то расплетения там, да?
0: Семье Селезневых, Костеровых, Штыковых, Дикарем. И, конечно, большой привет в Питер тебе, Андрюсик. И это все летит от Юляшки.
1: Иван написал нам: добрый вечер, радиопортал. Добрый вечер, Алексей и Лана. И всем-всем-всем прекрасной пятницы.
0: Добрый.
1: Иван и вам. Иван и вам Иван тоже. И вам, да, привет. Иван. И хорошей пятницы. Поставьте для моей любимой жены, просит Иван, Жанны, песню «Люби меня, люби, ведь я очень сильно ее люблю».

0: сталкиваясь, играем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер.
1: Эхо мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе. Взамен тону в глаза

0: Друзья, внимание, внимание! Полезная информация. И снова всем полюбившаяся мега-вечеринка на теплоходе «Музыка играет» состоится уже в ближайшее время. Хотите попасть на теплоход? Слушайте, внимание. Итак, 9 августа, 4 часа на воде, «Великий Дон вокруг», в динамиках лучшие треки от модного диджея из Воронежа. Интерактивы, шоу-программа, конкурсы и призы от Алексея Никитина. А на столе ароматная шурпа, рассыпчатый плов и овощи с дымком с гриля. 9 августа устраиваем настоящий речной движ с гастрономическим бонусом. Хотите попасть на мероприятие? Диктую телефон. Записывайте. 8-906-589-96-90. Подробности во ВКонтакте в сообществе «Автотранс-тур Нововоронеж».
1: Да, ребят, регистрируйтесь, а главное, захватывайте с собой хорошее настроение, и будут классные фотографии.
0: Ну, точно. А мы продолжаем заказуху, да. Летят ваши сообщения, зачитываем.
1: Есть у нас сообщение от Кириленка. Привет, радиопортал и любимый Нововоронеж. Передаю привет всем, кто меня знает. Своим любимым родителям, а также своей сестренке Виталине. А самое главное, дедушке и бабушке. Желаю всем отлично провести вечер пятницы и эти замечательные выходные. Поставьте, пожалуйста, песню «Артем Смайл, цыганка нагадала». Ну, а мы пошли дальше отдыхать в СНТ «Здоровье» от Власова Кирилла. Спасибо большое заранее.
0: И Кирилл Власов, привет тебе огромный, хорошего вечера тебе и твоему окружению.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207. Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Без 23:21 на наших порталовских ходиках, друзья, пятница, вечер, продолжается заказуха в прямом эфире.
3: Как ты четко сегодня следишь за таймингом.
2: Да.
3: Надо успеть, чтобы все услышали свои любимые композиции.
2: А вот что касается любимых композиций, Варвара просила, Prime, лови, слушай. Варвара, хорошего вечера тебе.

0: зал. Это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
1: Радиопортал. Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, мы продолжаем пока заказуху, пока идет все бодро, активно. Я надеюсь, вы там танцуете. Можете прислать даже нам фотографии, фотоподтверждения. Как вы проводите вечер? Порадуйте нас.
2: Сообщения летят. Да, 839-405-49-45.
1: И есть очень краткие сообщения. Константин пишет: прошу песню «Сектор газа». Мужик сказал, мужик сделал. Серьезно,
2: будет,
1: так?
2: Да, Леша Литвинов нам написал: привет, привет, портал. Я передаю привет всему Нововоронежу и моей любимой Донской бригаде. Они уже там на месяц отдыхают. Поставьте, пожалуйста, «Сектор газа», пора домой. Вот как совпадает вкус наших радиослушателей. Ну, а Донская бригада, ты в курсе? Они отдыхают месяц-два и
1: то
2: могут и три.
1: То есть июль месяц они отдыхают.
2: На Дону,
1: поэтому они... Ну все, ребят, сегодня 31-го, а завтра уже в августе домой.

0: что не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Продолжается заказуха, дорогие друзья. Пятница, вечер. Финальный вечер вот июля. Так
2: июль.
1: Получилось.
2: Я июля, да?
1: Да, провожаем июль вместе здесь на 103.1 FM и на Радиопортал.
2: И провожаем июль не только в городе Нововоронеж, но и за его пределами. Нас слушают сегодня Монако, Голландия, Дубай. Леш, еще что там было?
1: Не знаю, откуда у тебя такая информация?
2: Какая информация? Дубки, Дубай, наш Крым, это правый берег Дона. Все, я забыла.
1: Давай к сообщениям, как договаривались.
2: Хорошо. Юлия пишет, радиопортал, передайте привет моему бывшему мужу Александре от Юляшки.
1: Еще нас слушает Даня, огромный ему привет. Даня попросил короля шута, лесник. Даня, лови, классного настроения тебе.

0: Ну что, самые близкие и родные радиослушатели, продолжается заказуха, летят ваши сообщения, мы их зачитываем, мы это Алексей Никитин и Лана Вершинина.
1: Совершенно верно. А Елена нам пишет: друзья, мы танцевали как могли, и спасибо большое. Спасибо, что есть обратная связь. Танцуйте дальше. А также Елена пишет: любимое радио, портал. 29 июля у моей сестры Светланы Шараниной был день рождения. Хотим еще раз поздравить ее, пожелать крепкого здоровья, настоящего женского счастья и всего самого наилучшего. Любим ее очень. И поставьте, пожалуйста, песню Каролины «Диско-бар».

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «КДБО». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Ну вот и настало время, дорогие друзья, завершать заказуху, поэтому прямо
5: наш,
4: сейчас...
5: Да, наш летний дискобар не завершает работу, его только радиоведущий завершает работу.
4: Прозвучит финальный марафон из ваших сообщений. Зачитываем и прощаемся.
5: Квирти пишет: «Здравствуйте, дорогой радиопортал. Я бы хотела передать привет Селезневым, Варфоломеевым, Костеровым, Буравцовым и Дикаревым».
4: Ирина нам написала: «Здравствуйте, наше любимое радио. Сегодня замечательный день, пятница. Сидим в хорошей компании с нашими друзьями из «Поля чудес». Слушаем радиопортал и понимаем, что сегодня нам передают много приветов от наших друзей. Ребята, которые отдыхают на Дону, вам всем большой привет от Поцелуевых. Скоро увидимся. И большой привет нашим друзьям Апасовым. Мы вас любим. И поставьте, пожалуйста, песню «Чигири». Подпись «Семья Поцелуевых».
5: Ну что, друзья, кто не услышал сегодня свои композиции в заказухе, они обязательно прозвучат. Я говорю, дискобар продолжит свою работу.
4: Да, кислотный диджей тоже у нас заряжен, так что оставайтесь на любимой частоте. Радиопортал 103.1 FM. На сегодня мы прощаемся. До новых встреч в эфире, друзья.
5: Хорошего вам настроения и хорошего самочувствия сегодня и завтра утром.
4: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
5: Лана Вершинина.
4: Пока-пока.
5: Счастливо.

us. So sad, but it's true. I'm just a bullet in a gun.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим в социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Слушайте наш плейлист, страна увидит брянчицам трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.